Я не успел простить за толком, бежал скорей на рейс. Твое сердце на осколки, а на душе порез. Я стал причиной всех твоих бессонных.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не поможет.

Сдвигаю мосты на пути, давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл, твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин, штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи, но мотивы мои.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

5 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

и 0. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Барановичи FM на 100.0.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 90. Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Радуйте себя без повода 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на украшения с бриллиантами. 7 карат. Покупайте выгодно и носите с удовольствием. Срок проведения акции до 9 сентября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одеяния белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

10 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Барановичи FM».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Радуйте себя без повода. 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на украшения с бриллиантами. 7 карат. Покупайте выгодно и носите с удовольствием. Срок проведения акции по 9 сентября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

11 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: на Вичи FM.
1: Ой, ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка. И нас ждут 2 часа невероятных открытий, забавных историй и хорошего настроения. Начнем с удивительных рассуждений о секретах счастья. Ведь, как говорится, счастье – это не цель, а способ путешествия. И у нас есть карта этого направления. Затем перенесемся в мир морских черепах, которые, кстати, знают о медитации больше, чем некоторые из нас, так как они могут жить и по 100 лет, наслаждаясь каждой волной. После этого мы перенесемся в Калифорнию, где деревья не только высокие, но и древние. Ведь некоторые из них пережили даже динозавров и, возможно, знают все секреты вселенной. Обсудим фильмы «Стражи Галактики», ведь кто сказал, что космические приключения не могут быть полны юмором и классных саундтреков? И, наконец, поделимся свежими новостями о чате GPT, который стал настоящим мастером общения, а может и вашим новым лучшим другом, если вы не против того, чтобы поговорить с алгоритмами. Совсем скоро я к вам вернусь, а пока наслаждаемся треком и помним, счастье – это как звезда на небе. Иногда его трудно увидеть, но оно всегда там. Просто нужно уметь его разглядеть.

волнах воображения. Мысли за гранью реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая касается того, что же делает нас по-настоящему счастливыми. Заглянем в мир простых радостей и откроем для себя некоторые секреты, которые могут изменить наше восприятие жизни. Готовимся к небольшому путешествию вглубь нашей души. А сейчас поговорим подробнее о том, как даже самые незначительные мелочи могут влиять на наше настроение и открывать двери к настоящему счастью. Счастье похоже на кота. Чем больше мы его игнорируем, тем сильнее оно пытается привлечь наше внимание. Мы часто бежим за успехом, забывая, что простые радости могут подарить нам больше, чем любой приз. Например, кто не любит момент, когда мы собираемся с друзьями, и у каждого есть своя история, которую он хочет поделиться. Ну, настоящая находка. А помните, как в юности мы радовались, когда находили деньги в кармане старых штанов? Вот это был настоящий кайф. Взрослея, мы порой забываем о таких приятных моментах и начинаем считать, что счастье должно быть чем-то грандиозным. Но иногда достаточно просто посмотреть на небо и увидеть, как облака принимают смешные формы. Это же целый концерт во Всемирном театре. Ну и смех не только лучшее лекарство, но и отличный способ сбросить напряжение. Когда начинаем смеяться, как будто нажимаем на кнопку перезагрузки. Вдруг все становится легче и веселее. Так что смелее совершаем глупости. Ну, хотя бы иногда. А бывает для того, чтобы стать счастливее, достаточно просто остановиться и насладиться тишиной. Она, как хорошая музыка, может исцелить душу. Ведь как порой мы смеемся до слез над каким-то глупым видео в интернете. Вот она, простая радость, не стоящая горы денег. А что если счастье — это просто способность замечать маленькие чудеса вокруг? В очередной раз идем мы по улицу и вдруг слышим, как кто-то смеется. Ну, разве это не заразительно? Или как листва деревьев играет на ветру, создавая свою собственную симфонию. Может, стоит остановиться и насладиться этими простыми моментами, ведь именно они делают нашу жизнь ярче. Думаю, можно сказать, что счастье — это как носки в стиральной машине. Его много, но иногда оно прячется. Так что внимательнее относимся к мелочам, ведь именно они делают нашу жизнь яркой и насыщенной. Живем с внутренней улыбкой, и счастье само найдет нас, как кот, который всегда возвращается домой. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нам настроение и заставит танцевать, ведь хорошая музыка — это одно из лучших средств для привлечения счастья в нашу жизнь. И помним, счастье — это не пункт назначения, а красивая мелодия, которую мы создаем сами.

0: говорить тебе про то, что сложно, сложно собирать нас то, что точно сможет лето. А даже если по кусочкам, жаль, что слишком поздно, детка, слишком поздно.
1: Реклама.
2: Авто выбирай на Бутик Автобай.
3: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
3: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о загадочном умении, которое скрывают некоторые обитатели океана. В темноте морских глубин есть существа, способные различать мир вокруг себя, как будто у них есть собственные очки ночного зрения. Этот удивительный дар помогает им не только выживать, но и находить путь в безбрежной темноте. А знали ли вы, что у некоторых видов морских черепах есть способность видеть в темноте? И вот уже одна черепаха натыкается на морскую звезду и с недоумением говорит: «Ну что за сюрприз? Думала, это просто моя шляпа, которую я потеряла во время поисков древнего ковчега». Или вот черепаха, которая, наткнувшись на блестящих рыб, с улыбкой говорит: «Эй, ребята, вы что, на карнавальчик собрались? Я бы тоже хотел зажечь, но мне задержат с собой только водоросли. А, пожалуй, так даже лучше». А что если морские черепахи, благодаря своим навыкам, начали бы проводить ночные экскурсии по коралловым рифам? И вот уже одна черепаха-проводник говорит своей подводной группе: «Не переживайте, друзья, я вижу в темноте. А вот как вы будете искать дорогу обратно, это уже ваши проблемы». Или что если морские черепахи, благодаря своей способности, работали бы в морской полиции? И вот одна черепаха, страж водопорядка, заходит в клуб и заявляет: «Света не надо, я и так вижу, кто здесь опустился на дно». Даже морские черепахи не унывают в темноте, ведь у них есть свои секреты. Наверное, у них есть даже свои ночные клубы, где царит веселье и светящиеся танцы. А вот на суше есть свои долгожители, которые могут помнить, как выглядела Земля, когда черепахи только начали танцевать под луной. Да, похоже, у природы есть свои секреты долголетия и веселья. А знали ли вы, что в Калифорнии есть деревья, которые могут жить более 3000 лет? И вот уже одно дерево, сидя на лавочке, рассказывает своим внукам:
1: «Вы бы знали, сколько раз я был на распродажах и стендап-концертах. У меня даже корни уже трясутся от смеха».
0: Или вот другое дерево хвастается своему зеленому соседу: «Парень, у меня за спиной столько историй, что я мог бы написать целую книгу. Но, пожалуй, побережем наших сородичей». А что, если эти долговечные деревья начали бы вести свой блог? И вот уже одно дерево в своем посте пишет: «Сегодня я снова услышала птичек о модных тенденциях. Но знаете, 3000 лет жизни меня научили тому, что мода всегда возвращается. Поэтому я просто обвиваю себя одним и тем же плющом». Или что, если эти деревья начали бы проводить мастер-классы по долголетию? И вот одно дерево-спикер, стоя перед группой молодых саженцев, говорит: «Запомните, ребята, секрет долголетия – просто меньше спорьте с ветром. Он все равно всегда прав, особенно когда дело касается вашей шевелюры». Если бы древние деревья могли говорить, они бы, наверное, рассказывали своих постоянных друзьях, которые приходят и уходят, как листья осенью. А пока мы можем только позавидовать их долголетию и мечтать о том, чтобы хотя бы наши шнурки служили так долго. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как один заяц стал первым в мире сертифицированным тренером по йоге для других животных. Услышим эксклюзивные советы по растяжке от самого ушастого, которые помогут не только в йоге, но и в жизни. Не пропустите. Это будет занимательная история о том, как хвосты, а не лапы.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

Откровенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А если говорить о космосе, то нельзя не вспомнить, как главный герой одного фильма и его команда сражаются с могущественными врагами, путешествия по далеким планетам. И, конечно, их приключения не обходятся без веселья, да и неожиданных поворотов, когда существа по имени Гамора и Небула устраивают свои космические проделки. А сейчас запасаемся хорошим настроением, ведь мы погружаемся в невероятные приключения в бескрайних просторах Вселенной. «Стражи Галактики» и их удивительный режиссер Джеймс Ганн. Это фильм, где космос полон забавных персонажей, таких как Звездный Лорд, который, кстати, больше похож на рок-звезду, чем на супергероя. А Грут — это не просто дерево, но настоящий философ, который, кажется, знает больше, чем многие из нас, произнося всего лишь три слова «Я есть Грут». И, конечно, как можно забыть про енота по прозвищу Ракета, у которого, похоже, за пазухой диплом по созданию разрушительных устройств из подручных средств. И это тот самый случай, когда слоган «Сделай сам» достигает космических масштабов. Все эти приключения разворачиваются на фоне невероятных локаций, от планет с необычными обитателями до космических кораблей, которые выглядят так, будто их собрали на гаражной распродаже. А финальная битва с Таносом — это просто классика жанра, где команда показывает, что вместе они могут справиться с чем угодно, даже если у них нет идеального плана. Так что, если еще не видели этот фильм, то, возможно, пора пересмотреть свои приоритеты в жизни. А что если Звездный Лорд решил бы организовать свой музыкальный фестиваль в космосе? Представим сцены на разных планетах, выступления Грута и Ракеты, а также диджей-сеты с самыми хитовыми треками из 80-х. И, конечно, в конце вечера все бы танцевали под Hooked on a Feeling, представляя себя настоящими космическими суперзвездами. Если бы космические приключения были реальностью, мы бы уже все записались на курсы по выживанию с Драксом и танцем с Грутом. Так что остаемся на связи, ведь в нашем мире всегда есть место для веселья и неожиданных поворотов. А сейчас приглашаю насладиться треком, который подарит нам космическое настроение и заставит танцевать, как будто мы на борту корабля миллионеров. И помним, каждый из

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. На горизонте новая веха. У ChatGPT уже миллион платных подписок, что говорит о растущем интересе к искусственному интеллекту. Давайте разберемся, что же такого интересного происходит в этом цифровом мире. А сейчас поговорим подробнее о том, как искусственный интеллект завоевывает сердца и умы, и что именно привлекает пользователей к платным подпискам. Кажется, мир искусственного интеллекта продолжает удивлять нас. Спустя всего год после запуска бизнес-версии своего чат-бота, OpenAI уже похвасталась миллионом платных подписок. Да-да, вы не ослышались, миллион. Это почти как население небольшого городка, который теперь все время занят оптимизацией своих операций и, вероятно, придумывает, как сделать утренний чай еще более эффективным. Среди новостей также появилась информация о новой подписке, которая может стоить до $2000 в месяц. Вопрос только один. Зачем платить такие деньги? Чтобы бот не только отвечал на вопросы, но и подсказывал, как найти параллельные миры в нашем офисе. И, между прочим, более 90% пользователей отметили, что их бизнес стал более продуктивным. Если искусственный интеллект действительно способен это сделать, может, ему стоит дать возможность подправить и наши привычные будни? А что, если в будущем наши чат-боты будут не только помогать в работе, но и устраивать вечеринки? Представим, как наш ИИ-ассистент вызывает всех коллег на танцпол и подбирает музыку по нашему настроению. И, возможно, в следующем обновлении он научится делать комплименты, так что мы сможем услышать: ваш отчет просто сияет, как новогодняя елка. Вот и добрались до миллиона подписок. Похоже, что теперь у нас есть шанс наладить общение с искусственным интеллектом, как с лучшим другом, который никогда не забывает наш день рождения. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас улыбнуться, как будто мы общаемся с добрым другом. Пусть эта музыка навеет нам, что настоящая дружба всегда важнее любых алгоритмов. И помним, чем больше технологий вокруг, тем больше ценятся простые радости живого

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

13 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Итак, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая пронизывает каждый наш день и может изменить ход событий в любую минуту. Мы затронем тонкости, которые делают общение простым и увлекательным, и раскроем секрет о том, как наладить контакт с окружающими. Вы даже не подозреваете, насколько это может быть увлекательно. А сейчас поговорим подробнее о том, как малейшие детали в разговоре могут кардинально изменить восприятие и настроить на нужную волну. Общение – это как искусство, в котором мы все художники, а слова – наши краски. Представим, стоим мы перед холстом, и у нас есть выбор – нарисовать очередной пейзаж или создать яркий абстрактный шедевр. Обычно, когда мы общаемся, мы выбираем между «Привет, как дела?» или «Здорово, дружище, как там твой кот, который по утрам устраивает рок-концерты?» Чем ярче наши слова, тем интереснее разговор. Иногда фраза, произнесенная в нужный момент, может сработать как волшебное заклинание, которое открывает двери к новым знакомым. И не забываем, что чем больше мы улыбаемся в разговоре, тем больше шансов, что собеседник вспомнит нас в будущем. Потому что, как говорится, на улыбку всегда найдется ответ. А иногда даже одно слово может стать настоящим ледоколом. Представим, как мы произносим «пирожок» в обществе людей, которые только что обсуждали философию. Да, это может быть рискованно, но кто сказал, что общение должно быть скучным? И, конечно, не стоит забывать о невербальных сигналах, ведь жесты и мимика могут рассказать больше, чем тысячи слов. Так что учимся чувствовать пространство и настраиваться на волну собеседника, и тогда разговор станет настоящим танцем. А что если каждое наше общение станет настоящим приключением? Представим, что мы открываем свой супергеройский набор фраз, который поможет нам в любой ситуации, от первой встречи до споров о том, кто лучше, коты или собаки. Каждый раз, когда мы произносим что-то остроумное, мы словно бросаем вызов скуке, и она просто не может устоять. Эти общения — это как игра, где выигрывает тот, кто умеет шутить и слушать. И чем ярче наши слова, тем больше шансов завести интересное знакомство и избежать скучных разговоров о погоде. Так что выражаемся остроумием и вперед к новым общениям. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и вдохновит нас на новые остроумные фразы. Пусть эта музыка станет нашим первым шагом в мир яркого общения и веселых историй. И помним, даже самые неловкие моменты могут стать основой для лучших анекдотов.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Радуйте себя без повода. 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на украшения с бриллиантами. 7 карат. Покупайте выгодно и носите с удовольствием. Срок проведения акции до 9 сентября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем об удивительном существе, у которого есть секретный инструмент длиной почти полметра. Этот необычный длинный друг помогает ему дотянуться до самых высоких деликатесов, которые другие просто не могут достать. Готовимся узнать, кто же это и как он справляется с такой задачей. А знали ли вы, что у жирафов язык может достигать 45 сантиметров в длину, что помогает им лакомиться листьями с высоких деревьев? И вот уже один жираф, пытаясь дотянуться до самого верхнего листочка, но только запутываясь в ветвях, уже думает: «Все-таки зря я стал реже заниматься йогой». Или вот другой жираф на вечеринке пытается своим языком дотянуться до закусок, но вместо этого случайно сбивает со стола напитки и с улыбкой говорит: «Ну что ж, зато теперь все знают, кто здесь настоящий мастер по разливу». А что если жирафы устраивают соревнования по поеданию листьев на скорость? И вот уже один жираф, разминая язык, говорит бегемоту: «Я вчера выиграла слона на турнире. Какой был вкусный десерт с верхней ветки. И я уже молчу про соус из облаков». Или что если в джунглях есть жираф-супергерой? И вот он в пути, раскачиваясь и цепляясь за ветки своим языком, кричит: «Не бойтесь, жители джунглей, я здесь! Я не просто жираф, я жираф-паук!» Жизнь жирафов полна ярких моментов, ведь у них не только длинные шеи, но и языки, способные дотянуться до самых высоких мечтаний. Так что, если у кого-то проблемы с доставкой кулинарных изысков, просто звоним жирафам, но он всегда на высоте. А вот в другом уголке мира есть место, где живут существа, которые тоже умеют находить свои лакомства, но совсем другой стратегией. Они не только ползают, но и не спешат, наслаждаясь каждым моментом. А знали ли вы, что в Индонезии есть остров, на котором живут только моллюски? И вот уже один моллюск, решив устроить вечеринку, восклицает: «Эй, ребята, приглашаю отметить мой день рождения. Только давайте без шуток о том, что на праздник пришла только закуска». Или вот другой моллюск, увидев, как туристы делают селфи, шутит: «И захватите нас в кадр, а то мы как будто только для этого здесь и живем». А что если моллюски на этом острове решили бы организовать свой собственный театр? И вот уже один моллюск-актер, репетируя свою роль, говорит: «Друзья, если я не получу Оскар, то точно уйду в ракушечный отпуск. У меня там уже запланирован большой гастрольный тур». Или что если моллюски на этом острове решили бы открыть свой собственный курорт? И вот моллюск-менеджер, увидев туристов, говорит: «У нас тут все включено. Пляж, раковина и даже бесплатный массаж. Только не спрашивайте, кто будет его делать». Иногда нам кажется, что моллюски живут скучной жизнью, но на самом деле их мир полон шуток и забавных ситуаций. Так что берем пример с этих маленьких комиков и наслаждаемся каждым моментом. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как попугаи решили открыть свой собственный магазин, но вместо товаров продавали только советы по общению с соседями. Узнаем, какие фразы стали бестселлерами и как один попугай стал местной звездой благодаря своему чувству юмора. Не пропустите, это

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

Бэм. Приключения в мире фантазий. Перенесемся в пустыню, где герой одной известной книги по имени Сантьяго ищет свою судьбу, а мудрый старец рассказывает о том, как важно следовать своим мечтам. А сейчас запасаемся уютом и чашечкой чая, ведь мы погружаемся в мир, где один человек отправляется за своим личным мифом и открывает тайны вселенной. Поговорим о книге «Алхимик» Пауло Коэльо, где каждый из нас может найти частичку себя. Главный герой Сантьяго – пастушонок с мечтой, который решает составить привычный уют и отправиться в пустыню на поиски сокровища, которое, как он думает, лежит где-то под пирамидой. Это как если бы мы решили продать свой диван, чтобы найти идеальный чехол для него. Странно, но иногда стоит рискнуть. По пути он встречает множество интересных персонажей. Мудрого старца Мельхиседека, который напоминает нам, что мечты – это не просто сказки, а важная часть нашей жизни. И торговца кристаллами, который показывает, как важно не только мечтать, но и действовать ради достижения этой самой мечты. И, конечно же, не забываем о феерической пустыне, которая, кажется, сама говорит с нами, напоминая, что иногда нужно просто остановиться и прислушаться к своему сердцу. Каждая страница этой книги словно картина, где краски – это наши мечты и надежды, а мазки – это шаги на пути к ним. Так что смелее следуем за своим личным мифом, даже если он ведет нас через пески пустыни. А что, если наше сокровище находится не в дальних странах, а прямо под носом? Возможно, оно скрыто в нашем хобби – или в том, что мы всегда откладывали на потом, как, например, изучение игры на гитаре или рисование. Может, стоит рискнуть и превратить каждодневную рутину в настоящее приключение? Наше сокровище может оказаться ближе. Главное – смелее мечтать и исследовать свои желания, даже если путь будет запутанным, как у Сантьяго. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и вдохновит на новое свершение, как Сантьяго, который решается следовать своему сердцу. Пусть эта музыка станет нашим личным маяком. И помним, сокровище жизни чаще всего находится не в золоте, а в смелости следовать своему.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

анализ событий. Каждая новость – повод для улыбки. А теперь переместимся в космос, где на орбите проходят кое-какие интересные испытания. Этот удивительный проект направлен на использование солнечной энергии для движения в космосе. И это не просто эксперимент, а шаг к новому этапу в освоении Вселенной. А сейчас поговорим подробнее о том, как один элемент способен использовать солнечное излучение для своего движения и какие перспективы это скрывает для будущих космических миссий. В этом году НАСА сделала шаг в будущее, загрузив устройство размером с микроволновую печь на борт ракеты. И это не просто так. Они оснастили его ультратонким солнечным парусом. Этот солнечный парус выглядит как гигантский зонт для защиты от космического солнца, только без возможности отдохнуть под ним. Запуск состоялся еще в апреле, но парус расправил свои крылья только в конце августа, как будто он ждал, когда на небесах закончится сезон дождей. Теперь его отражающий парус можно увидеть в ночном небе, и он бывает такой же яркий, как Сириус. Это как если бы звезды решили устроить фейерверк и пригласили на него всех нас. А для тех, кто хочет понаблюдать за этим чудом, НАСА добавила новую функцию в мобильное приложение, которое будет показывать, где искать этот небесный зонд. Но вот наблюдатели заметили, что он немного колебался, и некоторые даже подумали, что он решил сделать танец на орбите. Но можно не переживать, это всего лишь плановая дезориентация. Иногда даже космические аппараты нуждаются в небольшом отдыхе от стабильности. А что если солнечный паруса станут обычным делом, как велосипеды на Земле. Представим, как мы будем собираться по вечерам, выходить на улицу и обсуждать, кто из нас первым заметил новый космический зонд в небе. Может, даже начнем устраивать чемпионаты по поиску ярких точек в звездном своде. Кто быстрее найдет солнечный парус, тот и победил. Вот так космос становится ближе, а солнечные паруса делают наши ночные наблюдения настоящим космическим шоу. Главное помнить, что даже в бескрайних просторах Вселенной можно встретить что-то яркое и необычное, как нашего соседа со своим новым зонтом. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нас над земными заботами и подарит ощущение свободы. Позволим музыке унести нас в космическое путешествие, где мечты становятся реальностью. И помним, даже если новые технологии не откроют нам пути в другие галактики, мы всегда можем найти свой путь к звездам.

облакам, парение в океане хорошего настроения. Как же быстро пролетели эти два часа эфира, друзья. Мы с вами успели обсудить множество тем, и каждое из них было настоящим открытием. От общения до жирафов, от островов до солнечных парусов. Все это стало настоящим путешествием по миру знаний и веселья. Мы начали с рассуждения на тему искусства общения. Ведь, как говорится, не важно, что вы говорите, главное, чтобы собеседник не уснул. Затем узнали несколько интересных фактов про жирафов, которые, кстати, могут видеть за пределами своих собственных шей. После этого перенеслись на тропический остров Индонезии, где даже кокосы умеют прикалываться над туристами. Обсуждая книгу «Алхимик» Пауло Коэльо, мы поняли, что каждый из нас может превратиться в золото, стоит только немного пофилософствовать. И, наконец, новость о том, что на орбите проходит испытание солнечного паруса, напомнила нам, что даже в космосе можно заниматься парусным спортом, только вместо ветра солнечный свет. Настало время прощаться, друзья. С вами был Саш Чайка. До следующей встречи на волне 100.0. Надеюсь, вам запомнятся не только факты, но и улыбки, которыми мы сегодня делились друг с другом. Жду вас в следующий раз, чтобы продолжить наше увлекательное путешествие. И помним, жизнь — это как хорошая книга. Чем больше страниц, тем интереснее.

14 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
4: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
5: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
6: Находиться в дороге мне по душе.
3: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 14-16. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Радуйте себя без повода. 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на украшения с бриллиантами. 7 карат. Покупайте выгодно и носите с удовольствием. Срок проведения акции по 9 сентября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-679-7778.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
2: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

16 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши» и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: I'm the cat with the bass and drum, going around like bum-bum-bum.

17 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
2: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
3: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы снова идем по классической схеме, чтобы подчистить хвосты, провести работу над ошибками и сосредоточиться исключительно на новинках инди-музыки. Закроем сезон, а по осени, как известно, проснутся титаны и релизов станет значительно больше. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Все пытаемся преодолеть острый дефицит времени, а получается с трудом.

Royal Blood – знаменитый английский дуэт из Уэртинга, который неожиданно вернулся к жизни и анонсировал новый студийный альбом. Дата и трек-лист обозначены, осталось дождаться ноября. Вообще, осень становится все более и более впечатляющей по количеству знаковых возвращений и дебютов. Идем дальше – Florence Road.

0: Богдановичи ФМ. Наше радио. Открытие.
1: The Thermals. Без шуток, легендарная американская группа, о которой мы знаем все или примерно все, и с которой мы трогательно прощались ровно 10 лет назад, когда музыканты разошлись по сольным проектам и официально прекратили существование. Сейчас трио все еще расформировано, остался только лидер группы Хатч Харрис, и он решил, что лучше существовать в формате группы одного человека, чем пропасть без вести или исчезнуть полностью. Как это выходит, послушайте.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы вернулись в классический формат, чтобы говорить исключительно про новинки сегмента инди-музыки, сделать необходимые интригующие анонсы на осень, постараться не забыть сказать что-то важное. Как ни крути, во всем этом непрекращающемся ни на секунду потоке новостей нет-нет и столкнешься со старыми знакомцами.

Fontaines DC – главный анонс недели от главной рок-группы сегодняшнего дня. Опять новый этап, опять новое звучание. Есть люди, которым сложно усидеть на месте, они постоянно в пути, постоянно меняются. Не все могут похвастаться безупречным музыкальным вкусом, однако в этом случае результат впечатляющий. Идем дальше – The Strokes.

0: Барановичи ФМ. Наше радио. Альбом недели.
1: A Hole to See the Sky Through. Седьмой студийный альбом дискографии выдающейся английской команды Mystery Jets и первый полноформатный релиз коллектива за 6 лет. Одна из главных пластинок года довольно тепло принята музыкальной критикой. Штука в том, что даже если вы не знакомы, не знаете каталога Mystery Jets, истории и дискографии, еще не слышали их приемов, не изучили ходы, то можно включить новый альбом, и здесь вся палитра, все фишки и инструменты с любого момента в любое время суток, и это блестяще.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет стихомирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, кропотливо изучает плейлисты, отвлекается на уведомления и замирает в движении.

Фиби Бриджерс, популярная американская певица, которой удалось собрать все значимые награды в мире музыки, при этом не покидая границы жанра инди, что уже является большим достижением. Обычно мы застреваем в рутине, все предсказуемо, очаровательно. В качестве примера «Пэлас».

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Удивительная штука человеческой памяти, одни и те же события с течением времени у разных людей могут полностью забыться или превратиться в совершенно непохожие друг на друга воспоминания. Хван Сок Йон. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

Осталось сделать последний шаг – Bell X1. Еще одно знаковое возвращение, но без конкретики. Новый студийный альбом коллектива пока никак не обозначен. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

20 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: We got our hands up in the air. Everybody in the party. We party like it's everybody's birthday day.
1: Погода. По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.